0: радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

101.6 FM. Алиса Плюс.

поживи в моей шкуре, то сухой, то блестящий, проживи мои бури.

Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь?

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta. Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Саукаанс и новости на этот час. Правительство объявило чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве. На целевые дотации на зарплаты учителей будет направлено почти 680 миллионов евро. Самоуправление Даугавпилса выбрало проект оформления города к зимним праздникам. Продлен срок приема заявок на участие в конкурсе «Даугавпилс ир Таланц». Далее подробнее об этих новостях. Правительство приняло решение о введении чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве в связи с последствиями ливней и затоплений в текущем году. Решение будет действовать на всей территории страны до 10 января 2027 года. Одно из важнейших преимуществ объявления чрезвычайной ситуации связано с условиями предоставления поддержки. В частности, конкретные механизмы поддержки смогут распространяться на всех фермеров на соответствующей территории, и каждому из них не придется отдельно доказывать наличие ущерба. В свою очередь, финансовые учреждения с учетом статуса чрезвычайной ситуации смогут, например, отсрочить выплату основной суммы кредита, пересмотреть процентные платежи или изменить график платежей без применения штрафных санкций. На целевые дотации на зарплаты учителей в сентябре, октябре, ноябре и декабре этого года будет направлено 679 651 631 евро. Такое решение правительство приняло во вторник, 29 сентября. Таким образом, будет обеспечено необходимое финансирование оплаты труда педагогов с учетом изменений в количестве и структуре учащихся на 1 сентября этого года, внедрение модели финансирования программы в школе и потребностей в обеспечении образования гражданского населения Украины. Члены специально созданной комиссии самоуправления Даугавпилса на днях вскрыли предложение, поступившее в рамках объявленного конкурса эскизов оформления центра города, площади Венебас и улицы Ригас к зимним праздникам. В этом году в конкурсе принял участие только один претендент. Это студио «Десветес Латвия» из Юрмалы с проектом под девизом «Сердце, которое растапливает лед». Стоит отметить, что эта же компания победила в конкурсе прошлого года, в котором участвовали еще три претендента. Члены комиссии признали предложенный проект оригинальным и соответствующим заявленной теме и городской среде. Напомним, в этот раз главной темой рождественско-новогоднего оформления центра города станет знаменитая сказка Андерсена «Снежная королева». На эти цели в бюджете самоуправления предусмотрено 70 247 евро. Праздничные декорации в этом году планируется установить необычно рано, с 20 по 26 ноября, и демонтировать позже обычного, с 1 по 7 февраля. Управление образования, молодежи и спорта продлевает прием заявок на конкурс «Daugavpils ir Talents» до 9 октября. Принять участие в конкурсе приглашают молодых людей в возрасте от 13 до 30 лет, задекларированных в Даугавпилсе. Как сообщалось ранее, первый этап конкурса пройдет в дистанционном формате. Далее молодые люди, прошедшие отбор, выступят в полуфинале 21 октября в Центре молодежных инициатив «Навигаторс». А финал конкурса запланирован на 9 декабря в Даугавпилском театре. С новостями в студии был Юрий Саукаанс, информационная служба радио «Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 1 октября. Этот день принесет преимущественно облачную погоду днем и облачную погоду также ночью. Температура воздуха составит от 6 градусов ночью до 17 градусов днем. Восточный ветер будет дуть со скоростью в среднем около 2 метров в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 82%. Вероятность дневных осадков составляет 10% и также ночью около 10%.

ближайшем выпуске новостей. Правительство объявило чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве. На целевые дотации на зарплаты учителей будет направлено почти 680 миллионов евро. Самоуправление Даугавпилса выбрало проект оформления города к зимним праздникам. Продлен срок приема заявок на участие в конкурсе «Даугавпилс Ир Талантс». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

вот опять этот легкий туман, предосенняя сырость дорог будоражит следы затянувшихся ран.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян ключ от автомобиля Nissan, возможно, в центре города. Контактный номер телефона 25 996 830. В городе Ливаны была утеряна карта «Револют» на имя Дмитрий. Контактный номер телефона 28 155 485. Утерян госномер NY 8989. Контактный номер телефона 27 636 595. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. E-Leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-Leasings. Тут проще, чем в банке.
1: e-leasings.lv. Предупреждаем, заем стоит денег.

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Саукаанс и новости на этот час. Правительство объявило чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве. На целевые дотации на зарплаты учителей будет направлено почти 680 миллионов евро. Самоуправление Даугавпилса выбрало проект оформления города к зимним праздникам. Продлен срок приема заявок на участие в конкурсе «Даугавпилс ир Таланц». Далее подробнее об этих новостях. Правительство приняло решение о введении чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве в связи с последствиями ливней и затоплений в текущем году. Решение будет действовать на всей территории страны до 10 января 2027 года. Одно из важнейших преимуществ объявления чрезвычайной ситуации связано с условиями предоставления поддержки. В частности, конкретные механизмы поддержки смогут распространяться на всех фермеров на соответствующей территории, и каждому из них не придется отдельно доказывать наличие ущерба. В свою очередь, финансовые учреждения с учетом статуса чрезвычайной ситуации смогут, например, отсрочить выплату основной суммы кредита, пересмотреть процентные платежи или изменить график платежей без применения штрафных санкций. На целевые дотации на зарплаты учителей в сентябре, октябре, ноябре и декабре этого года будет направлено 679 миллионов 651 тысяча 631 евро. Такое решение правительство приняло во вторник, 29 сентября. Таким образом, будет обеспечено необходимое финансирование оплаты труда педагогов с учетом изменений в количестве и структуре учащихся на 1 сентября этого года, внедрение модели финансирования программы в школе и потребностей в обеспечении образования гражданского населения Украины. Члены специально созданной комиссии самоуправления Даугавпилса на днях вскрыли предложение, поступившее в рамках объявленного конкурса эскизов оформления центра города, площади Венебас и улицы Ригас, к зимним праздникам. В этом году в конкурсе принял участие только один претендент. Это студио «Десветес Латвия» из Юрмалы с проектом под девизом «Сердце, которое растапливает лед». Стоит отметить, что эта же компания победила в конкурсе прошлого года, в котором участвовали еще 3 претендента. Члены комиссии признали предложенный проект оригинальным и соответствующим заявленной теме и городской среде. Напомним, в этот раз главной темой рождественско-новогоднего оформления центра города станет знаменитая сказка Андерсена «Снежная королева». На эти цели в бюджете самоуправления предусмотрено 70 247 евро. Праздничные декорации в этом году планируется установить необычно рано, с 20 по 26 ноября, и демонтировать позже обычного, с 1 по 7 февраля. Управление образования, молодежи и спорта продлевает прием заявок на конкурс «Daugavpils ir Talents» до 9 октября. Принять участие в конкурсе приглашают молодых людей в возрасте от 13 до 30 лет, задекларированных в Даугавпилсе. Как сообщалось ранее, первый этап конкурса пройдет в дистанционном формате. Далее молодые люди, прошедшие отбор, выступят в полуфинале 21 октября в Центре молодежных инициатив «Навигаторс». А финал конкурса запланирован на 9 декабря в Даугавпилсском театре. С новостями в студии был Юрий Саукаанс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 1 октября. Этот день принесет преимущественно облачную погоду днем и облачную погоду также ночью. Температура воздуха составит от 6 градусов ночью до 17 градусов днем. Восточный ветер будет дуть со скоростью в среднем около 2 метров в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 82%. Вероятность дневных осадков составляет 10% и также ночью около 10%.
1: Крестьянское хозяйство «Аузинес» продает продовольственный картофель сортов «Винета», «Сарая» и «Джелли» по цене 30 центов за килограмм. Картофель среднего размера – 20 центов за килограмм. Доставка в Даугавпилс при заказе от 100 килограмм. Звоните в любое время – 29 11 74 00. 29 11 74 00.

0: Третья попытка. 2 октября в 16 часов на стадионе «Локомотив» Даугавпилсе открытый чемпионат Латвии по спидвею. Как минимум 4 претендента на титул конкуренции среди взрослых и столько же среди юниоров. Нас ждут непрогнозируемые и захватывающие соревнования, последние в этом сезоне с участием латвийских и зарубежных мастеров спидвея. Встречаемся 2 октября в 18 часов на стадионе «Локомотив». Касса стадиона открыта 2 октября с 10 часов утра.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis, 255-06-255. Новый сезон в tavatechnika.lv. Провожаем лето с хорошими скидками. Сентябрь, октябрь и ноябрь. Скидка минус 30% на всю садовую технику. Газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы и многое другое. Ждем вас в Даугавпилсе, улица Оду, 10. tavatechnika.lv. Не упусти скидку. Забери свою технику по выгодной цене.
4: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
5: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma, Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: ближайшем выпуске новостей. На мероприятие по снижению риска наводнений самоуправлением будет доступно 40 миллионов евро. Медицинские учреждения получат дополнительно 10 миллионов евро. В окрестностях Даугавпилса заметили следы медведя. Жителей призывают к осторожности. В субботу в Даугавпилсе пройдет ежегодный международный турнир по брейк-дансу «Skill Deal». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.
1: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» мы говорили о зеленой мобильности, транспортных привычках жителей и о том, какие условия необходимы, чтобы более экологичные способы передвижения стали реальной альтернативой автомобилю. Гостьей программы стала профессор Института архитектуры и дизайна Рижского технического университета Сандра Трейя, которая участвовала в проведенном в 2024 году исследовании велоинфраструктуры Даугавпилса. Снижение транспортных выбросов – одна из важных задач климатической политики. Для этого развивается электрический транспорт, совершенствуется общественный транспорт, создается инфраструктура для велосипедов и для пешеходов. Но даже если все эти возможности существуют, остается еще один фактор – привычки самих людей. Сандра Трейя обратила внимание – заставить человека отказаться от привычного автомобиля только информационной кампанией практически невозможно. Если на машине быстрее и удобнее добраться на работу, отвезти ребенка в школу и заехать в магазин, человек продолжит пользоваться автомобилем. Поэтому сначала должна появиться нормальная альтернатива. Хороший пример – поездки детей в школу. Если родители не уверены, что ребенок может безопасно дойти или доехать самостоятельно, они будут отвозить его на машине. И одна такая привычка создает регулярные автомобильные поездки как утром, так и после занятий. Если же существует безопасный вариант, часть семей выберет другой вариант. То же относится и к взрослым. Исследование показало, что среди причин отказа от велосипеда жители называют прежде всего безопасность и отсутствие подходящих маршрутов. Сандра Трейя подчеркнула, что особенно важна непрерывность инфраструктуры. Хорошая велодорожка, которая неожиданно заканчивается и выводит человека в интенсивный автомобильный поток, не создает ощущения безопасного маршрута. И это напрямую связано с климатической задачей. Если мы хотим, чтобы люди хотя бы иногда оставляли машину дома, более экологичный вариант должен быть не только полезным для климата, но и удобным для самого человека. При этом выбор не должен сводиться к формуле «автомобиль» или «велосипед». Не каждый человек может ездить на велосипеде, не всегда позволяет погода или расстояние. Для одной поездки альтернативой становится общественный транспорт, для другой – пеший маршрут. А если без машины действительно не обойтись, одним из способов снизить использование ископаемого топлива становится электромобиль. Поэтому изменение транспортных привычек не обязательно означает радикальный отказ от привычного образа жизни. Можно начать с отдельных поездок. Если короткий маршрут иногда пройти пешком или проехать на велосипеде, часть автомобильных поездок уже исчезает. Если вместо личной машины периодически использовать общественный транспорт, результат тот же. Если автомобиль необходим ежедневно, его постепенная замена на электрический решает другую часть проблемы. Сандра Трейя говорила в программе прежде всего о преимуществах для здоровья и городской среды, большей физической активности, меньшем шуме и загрязнении воздуха. Но у этих же изменений есть и климатический результат. Меньше поездок означает меньше транспортных выбросов. Поэтому зеленая мобильность – это создание условий, в которых более экологичный выбор постепенно становится таким же естественным и удобным, как сегодняшний выбор автомобиля. Полную версию программы с участием профессора Рижского технического университета Сандры Трейи можно посмотреть и послушать на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
3: Да, я знаю, беда не приходит одна.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Te atkal Jānis Urbanovičs. Latvijai vairāk par visu ir vajadzīgi bērni. Bet lai viņi dzimtu, vecākiem vajag ticību rītdienai. Nevis pabalstus dažu desmit eiro apmērā, bet drošus, stabilus, pietiekamus ienākumus līdz bērna pilngadībai. Nebūs bērnu, nebūs Latvijas.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Осень за окном. Уют в вашем доме. Пора переодеть окна вместе с Ind Home. Дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы со скидками от 10 до 20%. Готовые занавески от 15 евро. А любителей рукоделия уже ждут швейные принадлежности, товары для вязания и комплекты для вышивания. Все для уютных осенних вечеров. Приходите в Даугавпилс, Саулас 57 или звоните 654-22-110. Ind Home. Окна оформляем, уют создаем.
3: Реклама для предпринимателей.
4: Почему такая грустная?
5: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
6: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
5: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: Не яутак, ко интернет вар дот тев. Яутак, ко ту вари дот савам интернетам. Катру рейз, кад извелес тет, ту сути сигнал. Ту стиприн Латвийс дигитало робежу. Ту дот спеку стастем, кас дзимст тепат.
8: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
9: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян ключ от автомобиля Nissan, возможно, в центре города. Контактный номер телефона 25 996 830. В городе Ливаны была утеряна карта «Револют» на имя Дмитрий. Контактный номер телефона 28 155 485. Утерян госномер NY 8989. Контактный номер телефона 27 636 595. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. E-Leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-Leasings. Тут проще, чем в банке.
1: e-leasings.lv. Предупреждаем. Заем стоит денег.

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. На мероприятие по снижению риска наводнений самоуправлением будет доступно 40 миллионов евро. Медицинские учреждения получат дополнительно 10 миллионов евро. В окрестностях Даугавпилса заметили следы медведя. Жителей призывают к осторожности. В субботу в Даугавпилсе пройдет ежегодный международный турнир по брейк-дансу «Skill Deal». Далее подробнее об этих новостях. Самоуправлением будет доступно 40 миллионов евро на снижение риска наводнений, ликвидацию их последствий и защиту инфраструктуры от экстремальных погодных явлений. Такое решение во вторник, 29 сентября, приняло правительство. В рамках программы самоуправления смогут реализовывать инфраструктурные проекты, а также покупать необходимое оборудование, в том числе насосы и генераторы, чтобы в случае экстремальной погоды обеспечивать жителей важными услугами, особенно социально уязвимые семьи. Муниципалитеты смогут получить поддержку в размере до 85% от общих допустимых расходов проекта, а для самоуправления и восточного приграничья поддержка будет доступна в размере до 90%. Максимальный срок реализации проектов – 60 месяцев. Также правительство во вторник, 29 сентября, поддержало выделение из средств на непредвиденные случаи дополнительных 10 миллионов евро медучреждениям. Дополнительное финансирование позволит покрыть расходы на уже оказанные услуги и обеспечить непрерывность предоставления медицинской помощи. После решения правительства Министерство здравоохранения направит в Министерство финансов запрос на выделение средств из государственной бюджетной программы, а Национальная служба здоровья осуществит распределение финансирования между медучреждениями. В Аугждаугавском крае, недалеко от Даугавпилса, обнаружены признаки присутствия бурого медведя. Управление по охране природы призывает жителей быть бдительными, так как из-за роста популяции этих животных теперь их можно встретить даже там, где раньше они не водились. Специалисты подчеркивают, что само по себе присутствие медведя в лесу не является прямой угрозой. Однако жителям необходимо соблюдать правила безопасности, а именно не оставлять в лесу и возле домов пищевые отходы, чтобы не приманивать диких зверей, не подкармливать животных и не пытаться к ним приблизиться, при встрече с медведем сохранять спокойствие и дать ему возможность уйти. Обо всех замеченных медведях или их следах, по возможности с фото- и видеофиксацией, жителей просят оперативно сообщать в Управление по охране природы. В эту субботу, 3 октября, в Даугавпилсе пройдет ежегодный международный турнир по брейк-дансу «Skill Deal». В этом году соревнования будут приурочены к 20-летию Даугавпилсской школы брейк-данса «Factory Kings». В программе турнира выступления брейкеров мирового уровня из 10 стран, зрелищные батлы и насыщенная музыкальная программа. Отборочные батлы начнутся в 11 часов, главная программа и финальные поединки пройдут с 19 до 22. Место проведения – улица Мариес 1Е. Для жителей города посещение юбилейного мероприятия будет бесплатным. С новостями в студии был Юрий Салканс, информационная служба радио Алисы Плюс.
2: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 1 октября. Этот день принесет преимущественно облачную погоду днем и облачную погоду также ночью. Температура воздуха составит от 6 градусов ночью до 17 градусов днем. Восточный ветер будет дуть со скоростью в среднем около 2 метров в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 82%. Вероятность дневных осадков составляет 10% и также ночью около 10%.

0: politiskā reklāma apmaksā partiju Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться. Остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на ревизортеатр.ком и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Teici un veiksmi uztiesies! Uzzini vairāk e-top.lv!
5: No 23. E-top.lv. No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti! Biespiens, limbažu piens, 9%, 100%!

0: Politiskā reklāmas sponsorēja partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Labdien! Esmu Andris Kulbergs, Latvijas Republikas ministrs prezidents. Es mīlu savu ģimeni un es mīlu Latviju. Vienmēr esmu runājis un runāšu tiešu, godīgu valodu. Saimes vēlēšanās aicinu izvēlēties 7. Sarakstu. Cilvēkus, kuri māk un grib darīt. Tavu balsu var mainīt Latgales nākotni. Piedalies vēlēšanās un atbalsts Rutu Priedi, Oskaru Zuģicki un visu apvienotā saraksta komandu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV.
2: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских теноров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24-98-74-06. 24-98-74-06.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs. Partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
7: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
8: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян ключ от автомобиля Nissan, возможно, в центре города. Контактный номер телефона 25 996 830. В городе Ливаны была утеряна карта «Револют» на имя Дмитрий. Контактный номер телефона 28 155 485. Утерян госномер NY 8989. Контактный номер телефона 27 636 595. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. E-Leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-Leasings. Тут проще, чем в банке.
1: e-leasings.lv. Предупреждаем, заем стоит денег.

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. Правительство объявило чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве. На целевые дотации на зарплаты учителей будет направлено почти 680 миллионов евро. Самоуправление Даугавпилса выбрало проект оформления города к зимним праздникам. Продлен срок приема заявок на участие в конкурсе «Даугавпилс ир Таланц». Далее подробнее об этих новостях. Правительство приняло решение о введении чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве в связи с последствиями ливней и затоплений в текущем году. Решение будет действовать на всей территории страны до 10 января 2027 года. Одно из важнейших преимуществ объявления чрезвычайной ситуации связано с условиями предоставления поддержки. В частности, конкретные механизмы поддержки смогут распространяться на всех фермеров на соответствующей территории, и каждому из них не придется отдельно доказывать наличие ущерба. В свою очередь, финансовые учреждения с учетом статуса чрезвычайной ситуации смогут, например, отсрочить выплату основной суммы кредита, пересмотреть процентные платежи или изменить график платежей без применения штрафных санкций. На целевые дотации на зарплаты учителей в сентябре, октябре, ноябре и декабре этого года будет направлено 679 миллионов 651 тысяча 631 евро. Такое решение правительство приняло во вторник, 29 сентября. Таким образом, будет обеспечено необходимое финансирование оплаты труда педагогов с учетом изменений в количестве и структуре учащихся на 1 сентября этого года, внедрение модели финансирования программы в школе и потребностей в обеспечении образования гражданского населения Украины. Члены специально созданной комиссии самоуправления Даугавпилса на днях вскрыли предложение, поступившее в рамках объявленного конкурса эскизов оформления центра города, площади Венебас и улицы Ригас к зимним праздникам. В этом году в конкурсе принял участие только один претендент. Это студио «Десветес Латвия» из Юрмалы с проектом под девизом «Сердце, которое растапливает лед». Стоит отметить, что эта же компания победила в конкурсе прошлого года, в котором участвовали еще три претендента. Члены комиссии признали предложенный проект оригинальным и соответствующим заявленной теме и городской среде. Напомним, в этот раз главной темой рождественско-новогоднего оформления центра города станет знаменитая сказка Андерсена «Снежная королева». На эти цели в бюджете самоуправления предусмотрено 70 247 евро. Праздничные декорации в этом году планируется установить необычно рано, с 20 по 26 ноября, и демонтировать позже обычного, с 1 по 7 февраля. Управление образования, молодежи и спорта продлевает прием заявок на конкурс «Daugavpils ir Talents» до 9 октября. Принять участие в конкурсе приглашают молодых людей в возрасте от 13 до 30 лет, задекларированных в Даугавпилсе. Как сообщалось ранее, первый этап конкурса пройдет в дистанционном формате. Далее молодые люди, прошедшие отбор, выступят в полуфинале 21 октября в Центре молодежных инициатив «Навигаторс». А финал конкурса запланирован на 9 декабря в Даугавпилсском театре. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба радио «Алисе Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 1 октября. Этот день принесет преимущественно облачную погоду днем и облачную погоду также ночью. Температура воздуха составит от 6 градусов ночью до 17 градусов днем. Восточный ветер будет дуть со скоростью в среднем около 2 метров в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 82%. Вероятность дневных осадков составляет 10% и также ночью около 10%.
1: Крестьянское хозяйство «Аузинес» продает продовольственный картофель сортов «Винета», «Сарая» и «Джели» по цене 30 центов за килограмм. Картофель среднего размера – 20 центов за килограмм. Доставка в Даугавпилс при заказе от 100 килограмм. Звоните в любое время – 29 11 74 00. 29 11 74 00.

0: Ага.
1: 101 и 6 FM. Алиса Плюс.
2: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь.

0: Trešais mēģinājums. 2. oktobrī, 18:00 Daugavpils Lokomotīvas stadionā. Latvijas atklātais čempionāts Spīdvejā. Vismaz 4 pretendenti uz titulu starp pieaugušajiem un tikpat starp junioriem. Mūs gaida aizraujošas un neprognozējamas sezonas pēdējās sacensības ar Latvijas un ārzemju spīdvejistu piedalīšanos. Tiekamies 2. oktobrī, 18:00 Spīdvejā, piekdienas vakarā, Lokomotīvas stadionā. Stadiona kases atvērtas 2. oktobrī no 10:00.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
2: 18 октября в Даугавпилском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14:00 в Даугавпилском дворце культуры.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10:30 и 15:30. Большой Виллис. О самом важном и интересном в Европе и Латвии.
5: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян ключ от автомобиля Nissan, возможно, в центре города. Контактный номер телефона 25 996 830. В городе Ливаны была утеряна карта «Револют» на имя Дмитрий. Контактный номер телефона 28 155 485. Утерян госномер NY 8989. Контактный номер телефона 27 636 595. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. E-leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-leasings. Тут проще, чем в банке.
1: e-leasings.lv. Предупреждаем, заем стоит денег.

0: Точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. На мероприятие по снижению риска наводнений самоуправлением будет доступно 40 миллионов евро. Медицинские учреждения получат дополнительно 10 миллионов евро. В окрестностях Даугавпилса заметили следы медведя. Жителей призывают к осторожности. В субботу в Даугавпилсе пройдет ежегодный международный турнир по брейк-дансу «Skill Deal». Далее подробнее об этих новостях. Самоуправлением будет доступно 40 миллионов евро на снижение риска наводнений, ликвидацию их последствий и защиту инфраструктуры от экстремальных погодных явлений. Такое решение во вторник, 29 сентября, приняло правительство. В рамках программы самоуправления смогут реализовывать инфраструктурные проекты, а также покупать необходимое оборудование, в том числе насосы и генераторы, чтобы в случае экстремальной погоды обеспечивать жителей важными услугами, особенно социально уязвимые семьи. Муниципалитеты смогут получить поддержку в размере до 85% от общих допустимых расходов проекта, а для самоуправления Восточного приграничья поддержка будет доступна в размере до 90%. Максимальный срок реализации проектов – 60 месяцев. Также правительство во вторник, 29 сентября, поддержало выделение из средств на непредвиденные случаи дополнительных 10 миллионов евро медучреждениям. Дополнительное финансирование позволит покрыть расходы на уже оказанные услуги и обеспечить непрерывность предоставления медицинской помощи. После решения правительства Министерство здравоохранения направит в Министерство финансов запрос на выделение средств из государственной бюджетной программы, а Национальная служба здоровья осуществит распределение финансирования между медучреждениями. В Аугждаугавском крае, недалеко от Даугавпилса, обнаружены признаки присутствия бурого медведя. Управление по охране природы призывает жителей быть бдительными, так как из-за роста популяции этих животных теперь их можно встретить даже там, где раньше они не водились. Специалисты подчеркивают, что само по себе присутствие медведя в лесу не является прямой угрозой. Однако жителям необходимо соблюдать правила безопасности, а именно не оставлять в лесу и возле домов пищевые отходы, чтобы не приманивать диких зверей, не подкармливать животных и не пытаться к ним приблизиться, при встрече с медведем сохранять спокойствие и дать ему возможность уйти. Обо всех замеченных медведях или их следах, по возможности с фото и видеофиксацией, жителей просят оперативно сообщать в Управление по охране природы. В эту субботу, 3 октября, в Даугавпилсе пройдет ежегодный международный турнир по брейк-дансу «Skill Deal». В этом году соревнования будут приурочены к 20-летию Даугавпилсской школы брейк-данса «Factory Kings». В программе турнира выступления брейкеров мирового уровня из 10 стран, зрелищные батлы и насыщенная музыкальная программа. Отборочные батлы начнутся в 11 часов, главная программа и финальные поединки пройдут с 19 до 22. Место проведения – улица Мариес 1Е. Для жителей города посещение юбилейного мероприятия будет бесплатным. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба радио «Алисы Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 1 октября. Этот день принесет преимущественно облачную погоду днем и облачную погоду также ночью. Температура воздуха составит от 6 градусов ночью до 17 градусов днем. Восточный ветер будет дуть со скоростью в среднем около 2 метров в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 82%. Вероятность дневных осадков составляет 10% и также ночью около 10%.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Viens no mazajiem, bet svarīgajiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piederīgajiem. Tikai cienot citu valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie.
5: Es esmu Leila Rasima, Rieziknīta, Mota, savas valsts i novada patriota. Latgali jopoš to mums pošim, latgalīšim. Par to, ka mēs zinām, Latgala dod vaira nikai sajam. Taišņi latgalīši sorgoja visas Eiropas drūšaibu. Dērtam Eiropas i vairs atbalstam jonas lobumu Latgalai. Ceļi, jaunas darbavītas i stipras rūbešs. Latgalai dūtī sūļējumi ir jopulda. I mēs to izdarēsim. 3. oktobrī pa 14. sarakstu Progresīvie. Plaukstūša Latgola ir arī drūša Latvija.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс.

0: politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – aliseplus.lv.
2: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билеш Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
3: Акционерное общество Латвийс кредитнемей палидзības программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимноприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lb. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maksima.
5: В связи с расширением производства, компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
6: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģa Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizītei iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
7: Как же хорошо, когда всё хорошо.
8: Алиса плюс.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

низкое белое. Что же мы с тобой, милый мой, сделали? Развожу философию, как Вольтер, но между нами закрыта дверь. Путь к тебе километрами тянется, после нас ничего не останется. Через год позади

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».
2: Радио «Алиса Плюс». Бюро находок.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян ключ от автомобиля Nissan, возможно, в центре города. Контактный номер телефона 25 996 830. В городе Ливаны была утеряна карта «Револют» на имя Дмитрий. Контактный номер телефона 28 155 485. Утерян госномер NY 8989. Контактный номер телефона 27 636 595. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
4: Потеряли наш

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Осень – это грибы, ягоды, прогулки по лесу и клещи, которые пока никуда не собираются. В Латвии они обычно остаются активными до конца октября, а при теплой погоде – гораздо дольше. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от специалистов Даугавпилской региональной больницы. Только в этом году в клинику неотложной медицинской помощи уже обратились 645 человек после укусов клещей. Поэтому, отправляясь в лес, парк или просто гуляя, не забывайте о защите. И прежде всего выбирайте одежду, которая закрывает кожу, используйте средства от клещей, а после прогулки тщательно осмотрите себя, детей и домашних животных. Проверить нужно и одежду. Клещ вполне может приехать домой вместе с вами. Если клещ присосался, его нужно удалить. Пинцетом захватите его как можно ближе к коже и медленно вытяните, не сдавливая. После этого обработайте место укуса и вымойте руки. А дальше несколько недель наблюдайте за своим самочувствием и местом укуса. Если появляется красное пятно, которое постепенно увеличивается, или другие необычные симптомы, следует обратиться к семейному врачу. И еще один важный момент – вакцинация. Она защищает от клещевого энцефалита, но не от болезни Лайма. Поэтому даже прививка не отменяет обычных мер предосторожности. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть в лесу к вам цепляются только грибы.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.
3: Погода на радио Алиса Плюс.
4: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 1 октября. Этот день принесет преимущественно облачную погоду днем и облачную погоду также ночью. Температура воздуха составит от 6 градусов ночью до 17 градусов днем. Восточный ветер будет дуть со скоростью в среднем около 2 метров в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 82%. Вероятность дневных осадков составляет 10% и также ночью около 10%.

без меня чашками тоску измерял, крылья отращу за спиной, вот и прилечу за тобой.

А помнишь, были так близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть. Никак...

0: Я почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Сердце потревожит.

произносить, пора произносить ту самую фразу. Добрый день, Даугавпилс. Город мною с детства любимый. Привет всем, кто слушает в этот момент, в это мгновение радиостанцию «Алиса Плюс». 1 октября. И уже четверг на календаре. На часах полдень. Это такая линия экватора каждого дня. В это время мы вместе привычно начинаем прямой эфир программы поздравлений.

0: поздравлений.
1: Мои ближайшие планы — это не просто 3 часа эфира прямого, хотя это тоже немаловажно. Мои ближайшие планы на 3 часа — это вы, наши замечательные слушатели. Так что держим мы фокус на хорошее настроение. Знаю, это иногда не так просто, но попробовать все же стоит. Все средства коммуникации проверены и готовы к нашему с вами сотрудничеству. Площадки для сообщений открыты, номер для сообщений 2020-1016, телефон в студии исправно работает, готов принимать звонки, номер 654-2530.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Прошедший сентябрь подарил нам множество поводов для поздравлений. Последние дни вообще по поздравлениям перевыполнили, на мой взгляд, планы. Я очень надеюсь, да и что там надеюсь, я уверена, что и октябрь не подведет. Итак, кто же сегодня празднует свой день рождения? Кто же стал сегодня, в первый день октября, на целый год мудрее, счастливее Анатолия Евдокимова? Сегодня поздравляю с днем рождения, Анатолий, у меня для вас поздравления, у меня для вас пожелания и музыкальный подарок готов. Супруга Зинаида поздравляет вас с днем рождения. Любимый мой муж, желаю тебе, мой родной, здоровья, спокойствия, побольше хороших дней. Пусть тебя радуют близкие, пусть дома всегда будет тепло и уютно, а рядом я. Хочу, чтобы мы еще долго были вместе, радовались простым вещам, разговаривали, смеялись. И просто радовались тому, что мы есть друг у друга. С днем рождения, мой дорогой, будь здоров и по-своему счастлив.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А сегодня у коллектива радиостанции «Алиса Плюс» тоже есть повод для поздравления. Мы хотим поздравить сегодня, 1 октября, нашу юную перспективную коллегу Даниэлу Дзалбе. С днем рождения, Даниэла, желаем от всей души.

чтобы в жизни всегда звучали самые приятные треки. Радость, вдохновение, любовь, успех и, конечно, отличное настроение. Пусть каждый день приносит новые возможности, интересные знакомства, поводы улыбнуться, мечты пусть сбываются, планы реализуются, а все перемены будут только к лучшему. Счастья, энергии, ярких эмоций и побольше тех моментов, которые хочется надолго сохранить в памяти. С днем рождения!

0: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться. Остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на ревизортеатр.ком и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
1: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛОМ его точно взвешивают и превращают в деньги. В ЭТЛОМ, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
2: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
3: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
5: В эфире программа поздравлений.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Любимому человеку, чтобы передать привет, не нужно дожидаться каких-то особенных дат, праздников, каких-то дней в календаре. Особенных Катерина, наша слушательница, всегда рада просто так порадовать своего любимого Айвара песней и приветом. Айвара, принимайте привет, отправляем их по волнам радиостанции «Алиса Плюс» от Катерины. Катенька, Айвар, кстати, для вас двоих тоже сегодня есть привет от друзей. Добрый день, привет Айвару и Катюше. Мы вам желаем счастья и гармонии в душе и в сердце.

0: поздравлений.
1: Конечно же, каждый день готов нам предложить какие-то особенные поводы для праздника. Тут главное не забыть открыть календарь. Помимо имен, а это тоже достаточно весомый повод для поздравлений, есть еще всевозможные поводы. Так что не забывайте открывать календарь. А я сейчас как раз на именах остановлюсь. Сегодня в календаре Занда, Ласма и Зандис. Не забудьте поздравить, если таковые есть в вашем окружении. Пожелайте им самого главного – счастья, любви и здоровья крепкого.

0: Politiskā reklāmas sponsorēja partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Vasarī Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
2: Третья попытка. 2 октября в 16 часов на стадионе «Локомотив» Даугавпилсе открытый чемпионат Латвии по спидвею. Как минимум 4 претендента на титул конкуренции среди взрослых и столько же среди юниоров. Нас ждут непрогнозируемые и захватывающие соревнования, последние в этом сезоне с участием латвийских и зарубежных мастеров спидвея. Встречаемся 2 октября в 18 часов на стадионе «Локомотив». Касса стадиона открыта 2 октября с 10 часов утра.
3: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14.00 в Даугавпилсском дворце культуры.
4: В Мэнес аптеке в октябре продолжают сиять особенно выгодные звездные цены. Выгодные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары по звездным ценам. Скидки не распространяются на медикаменты.
5: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
7: Es, Igors Nikitins, uzskatu, ka politikai jāsākas ar cilvēka ikdienas problēmām. Nav pieņēmami, ja pensionāram jāizvēlas starp zāliem un pārtiku, vai ģimenei jābaidas no nākama rēķina. Mums vajadzīga pieejama veselības aprūpe, taisnīga sociāla politika un iespēja dzīvot ar cieņu visā Latvijā. Cilvēkam jābūt valsts prioritātei.
6: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
8: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. На радио Алиса Плюс программа поздравлений.
9: Получать ваши письма, пусть и в электронном виде, в качестве сообщений, это всегда тоже очень приятно, и я всегда рада на каждое из них отвечать. Здравствуйте, Алиса Плюс. Сегодня в программе поздравлений хотелось бы поздравить мою любимую крестницу. Пишет нам Ирина. Ирочка, будем сейчас вместе поздравлять вашу крестницу Эвиту Саулевич. С днем рождения, моя доченька крестная. В этот прекрасный день хочу пожелать тебе здоровья, уверенности, ярких эмоций. Пусть жизнь открывает только хорошие страницы, а каждая мечта находит путь к исполнению. Желаю тебе искренних друзей, светлых встреч и большого счастья в личной жизни. Пусть каждый день будет неповторимым и добрым.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Здравствуйте, Алиса Плюс. Кто нам пишет? Пишет нам Люда. Людочка, здравствуйте. Давайте вместе, мне уже нравится начало, давайте вместе передадим привет моей дорогой подруге для возвращения хорошего настроения, которое сегодня где-то спряталось не найти. Найдем сейчас вместе. Все в наших руках, Люда. Значит, подруге Мариночке, Марине К. Точка, мы передаем привет, Мариночка. Идем искать ваше хорошее настроение. Раз, два, три, четыре, пять. Найдем непременно, где бы оно ни было. Вернем на место.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Людочка, вы мне потом там сообщите, нашлось ли Маринина хорошее, потерявшееся, спрятавшееся, точнее, настроение, да? Если нет, будем пытаться еще раз найти. А пока исполню просьбу, очередную просьбу, сегодня уже третью по счету. И смысловые, вечно молодой, вечно пьяный, именно смысловые галлюцинации исполняет этот трек.

0: Программа поздравлений.
1: Мы перешагнули в новый час так быстро и незаметно. Побежали минуты, уже отсчитывая второе. Доброго дня всем еще раз. Никогда не помешает пожелать вам всем доброго дня, причем абсолютно искренне. На календаре, напомню, сегодня уже первый день октября. И что особенно радует, уже четверг. Присоединиться к эфиру достаточно просто. И два самых надежных пути – это позвонить или отправить сообщение. Если выберете звонок 654-2500. А для сообщений номер 2020-1016.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Ждет ли своего привета Виталий Абрамов? Виталий, ну конечно, согласно, кивает головой. Конечно, Виталий, ваши надежды и ожидания всегда оправданы. От родных большой привет любимому папе. Всегда выбирают какой-то особенный музыкальный трек для вас. Сегодня это Егор Крид, Асти Артик, «Карма». Но за

0: Politiskā reklāma apmaksā partiju Latvijā pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvijā pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alisaplus.lv.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Новая кухня проще, чем вы думаете. В Гентаро Мебелес мы подготовили различные решения для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящие, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. GentaroMebelis.lv.
4: Не jautāko internets var dot tev, jautāko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
5: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET.lv. TET – stiprākais savienojums.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс. Программа поздравлений. Алиса Плюс.
7: У родителей Арины и Александра сегодня очень большой день, праздничное событие. 2 года сыну Эмилю. К этому праздничному событию, как ни крути, имеют отношение прабабушка Инна, прадедушка Василий. Так здорово быть в этом статусе, правда, Инна, правда, Василий? А поздравляют Ариночка и Александр вас, конечно же, Эмиля с этим событием. В пожеланиях для вашей семьи, для вас двоих. Сегодня вашему маленькому чуду уже целых 2 года. Кажется, совсем недавно мы ждали его появления, а сегодня перед нами уже такой большой, любознательный и замечательный мальчик. Поздравляем вас, дорогие, желаем вам сил, терпения, радости, побольше счастливых моментов рядом с вашим сыном. Пусть растет здоровым, добрым, счастливым, каждый день радует нас всех своими улыбками, открытиями и маленькими победами. Мы очень счастливы быть прабабушкой и прадедушкой и видеть, как растет Эмиль. С праздником, Ариночка, с праздником, Александр, Инна, Василий и вас, конечно же. Крепкого здоровья всем и Эмилю, конечно.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Небо упало в нас, небо расправило крылья. Эта песня сегодня станет подарком музыкальным для Виктории Марченковой. Выбрана Виктория. Этот выбор сделала ваша тетя. Тетя Жанна поздравляет любимую племянницу вас с днем рождения, желая всегда быть гордой, красивой, нежной, мечтательной, целеустремленной, жизнерадостной. Пусть в жизни будет много путешествий, много праздников души, много счастливых моментов для сердца. Искренней любви добавляет больших успехов, интересных и волнительных событий. Мы присоединимся, Жанночка, к вашим таким замечательным пожеланиям. Вы не против? Виктория, с днем рождения!

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Te Jānis Urbanovičs. Neviena valsts nevar būt pasargāta, ja sabiedrība ir sašķelta. Mūsu spēks ir spējā sadarboties, nešķirojot cilvēkus pēc tautības un valodas. Laiks iesaistīt, nevis atsvešināt.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Trešais mēģinājums. 2. oktobrī, 2018. Daugavpils Lokomotīvas stadionā, Latvijas atklātais čempionāts Spīdvejā. Vismaz 4 pretendenti uz titulu starp pieaugušajiem un tikpat starp junioriem. Mūs gaida aizraujošas un neprognozējamas sezonas pēdējās sacensības ar Latvijas un ārzemju spīdvejistu piedalīšanos. Tiekamies 2. oktobrī, 2018. Spīdvejā, piekdienas vakarā, Lokomotīvas stadionā. Stadiona kases atvērtas 2. oktobrī no 2010.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
6: 29 50 40 89. Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
7: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Top, top, top!
9: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
10: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Сергей Лазарев тут и там. Этот трек продолжит эфир и будет подарком сегодня. Немножечко с опозданием. Поздравление всего-то на день в пути задержалось. Отправляем мы его Верочке Поспеловой. Верочка, с прошедшим днем имени. Он ведь был только вчера. Вас поздравляет ваша сестра Светлана. С огромным приветом из Резекна. Верочка, с самыми, конечно же, добрыми пожеланиями любимой сестренки. Вера, мы вам пожелаем, чтобы рядом всегда с вами были надежда и любовь.

0: В эфире программа поздравлений.
1: На сайте поздравления, в котором Сашу поздравляют с днем рождения, Инна, Лариса и группа Саши с днем рождения. Желаем счастья во всех сферах жизни, оптимизма, душевного равновесия, бодрости, осуществления всех планов и надежд. Пусть все задуманное совершается легко, быстро и без лишних тревог.

0: Да здравствует в мире двоих. Многоточие, многоточие. Да здравствует в мире двоих.
1: Politiskā reklāma apmaksā partiju Latviju pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs partija Latviju pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
3: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
4: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс». В эфире программа поздравлений.
7: Эта песня, которая вот сейчас начинает звучать, песня в исполнении Аллы Пугачевой, настолько сразу полюбилась нашим слушателям, что бесполезно спрашивать, угадали вы ее или нет. Конечно же, да. Она сегодня звучит, чтобы порадовать наших двух слушательниц, Фаину и Румуальду.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Вот, казалось бы, песня, всего-то малость, да, а пишет Фаина: спасибо, Танечка, вам большое. Вот такая мелочь приятная, я так рада, что теплее на душе у вас двоих стало, Фаина, Ромуальда, от всего-то навсего песни в исполнении Аллы Борисовны. Сейчас Тонечку порадуем мы приветом, еще будет теплее у меня на душе. Тонечка, друзья сегодня выбрали для вас повод международный для привета. Международный день кофе, оказывается, сегодня. Того самого напитка, который многие любят. Международный день кофе – тот самый напиток, который помогает нам проснуться, взбодриться, собраться с мыслями, а иногда просто дает нам 5 минут удовольствия и тишины с молоком или без, эспрессо или нежный капучино. У каждого, конечно же, свой идеальный кофе. Тонечка, наливайте сегодня свой любимый напиток, добавляйте ему яркости, громкости, музыки и продолжим этот день вместе с Международным днем кофе всех.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Очень нежные пожелания. Вижу адресованные Елене Голованюк. Леночка, пришло поздравление для вас от сестрички Илоны, и ее муж Дмитрий присоединяется. С днем рождения, пишет Илона, моя самая близкая на свете. Сегодня хочу пожелать тебе покоя в душе, того тихого, глубокого покоя, когда внутри все на своих местах и ни за что не переживаешь. Желаю тебе крепкого здоровья, потому что без него ничего не имеет смысла. Любви, которая греет, а не обжигает. И главное, никогда не забывай, какая ты у меня удивительная. Я тебя очень люблю.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Неважно, какой ритм у музыкальной композиции, на любой можно перешагнуть в новый час, что мы и сделали сегодня вместе с Лолитой и песней «Ты мое море». Начало третьего показывают солнечные студийные. Солнечное настроение, надеюсь, и у вас, несмотря на небольшую такую осеннюю облачность сегодня, в первый день октября в Даугавпилсе. Доброго дня всем еще раз. Этот час еще наш. Этот час еще дает нам возможности для поздравлений, для приветов, для того, чтобы послушать ту песню, которую сегодня, именно сейчас, хочется услышать. Звоните 654-2530. Присылайте сообщение на номер 2020-1016.

0: politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Paldies par uzticēšanos! ZZS atbalsts aug visstraujāk un pārsniedz 10%. Mums ir svarīgs ne tikai tavs atbalsts, mums ir svarīgi, ka tieši tu atnāc un nobalso. 3. oktobrī nepaliec mājās, izdari drošu izvēli un balso par Zaļo un Zemnieku savienību. 4. saraksts.
2: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
3: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uztiesies! Uzzini vairāk e-top.lv!
6: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti biezpiena sieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi un piena salma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
8: Viens no mazajiem, bet svarīgiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piederīgajiem. Tikai cienot cita valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
2: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
9: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни. В эфире программа поздравлений.
10: Еще одно поздравление, еще одна песня сейчас будет звучать, конечно же, для Виктории Марченковой. Поздравление пришло. Вика, бабушка Лиля поздравляет с днем рождения любимую внученьку. Быть всегда самой-самой желает. Самой прекрасной, самой доброй, самой здоровой, самой любимой, самой счастливой и беззаботной. Благополучия во всем, верных и преданных друзей. Пусть все задуманное всегда получается.

0: Программа поздравлений.
1: Еще одна из ваших музыкальных просьб гармонично покидает лист ожиданий и выстраивается уже в плейлисте эфирном. Летите, летите, белые птицы. Конечно же, Филипп Бедросович. Тот, что Киркоров, да?

0: любите друг друга, люди. Любите.
1: Третья попытка. 2 октября в 16 часов на стадионе «Локомотив» Даугавпилсе открытый чемпионат Латвии по спидвею. Как минимум 4 претендента на титул конкуренции среди взрослых и 100

0: нас ждут непрогнозируемые и захватывающие соревнования, последние в этом сезоне с участием латвийских и зарубежных мастеров спидвея. Встречаемся 2 октября в 18 часов на стадионе «Локомотив». Касса стадиона открыта 2 октября с 10 часов утра.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
2: Акционерное общество «Латвия с кредитнемой полизибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Septītajā oktobrī pulksten 18. Daugavpils vienības nama koncertzālē izskanēs īpašs Francijas džeza trio Alibi. Uz skatuves pienists un komponists Pierre François Blanchards, čeliste Adélie Viré un klarnetists Thomas Savy. Nāciet un satieciet Alibi, trīs mūziķus, trīs paudzes un vienu kopīgu vēlmi atklāt mūzikas būtību. Ļaujieties vakaram, kurā džeza robežas kļūst ar vien plašākas. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
4: В связи с расширением производства, компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
5: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Не сомневаюсь, что вчера было множество поздравлений, адресованных Ольге Рылевой. Оленька, и я помню, как мы вас поздравляли. Правда, вот признаюсь честно, не помню от кого. Но сегодня ваша подружка, кстати, тоже Ольга, решила поздравить вас в эфире. Пишет, что вчера уже поздравила я свою любимую подружку, но сегодня хочу, чтобы для нее прозвучала песня. Поэтому еще раз поздравляю с наступившим днем рождения, Оленька, вас. В пожеланиях от подруги, чтобы мечты не пугали своими масштабами, а наоборот вели вперед и сбывались шаг за шагом. Чтобы вы чувствовали себя нужной, любимой, пусть всегда будет повод улыбнуться даже в самый обычный день. И добавляет подружка: «Люблю тебя и крепко обнимаю снова и снова».

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: У исполнителя с именем Вован есть не одна композиция на самом деле, но лишь одна завоевала любовь наших слушателей. Но, возможно, ответ простой. Очень хорошие слова в этой песне, такие нехитрые, добрые, хорошие.
2: Время на часы.
1: Любовь рождает чудеса в очередной раз в эфире.
2: Мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: сладкие.
1: Politiskā reklāma apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
3: Dažreiz cilvēkiem šķiet, ka zaļā mobilitāte nozīmē, ka kāds grib aizliegt, atņemt vai piespiest. Taču tās būtība ir cita – radīt vairāk iespēju. Iespēju izvēlēties sabiedrisko transportu, ja tas ir ērts. Iespēju braukt ar velosipēdu, ja infrastruktūra ir droša. Iespēju apsvērt elektroauto, ja tas kļūst pieejamāks. Tātad zaļā mobilitāte nav par vienu pareizo modeli visiem. Tā ir par gudrāku, elastīgāku un veselīgāku sistēmu, kurā cilvēkam ir vairāk saprotamu alternatīvu. Un tieši tas arī palīdz pārmaiņām notikt bez konflikta. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
4: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. Программа поздравлений.
6: Пришло сообщение, Алисочка, мы в последний вагон, но уверена, что успеем. Я поняла, о чем речь, в последний вагон уходящего поезда. Ну да, время говорит о том, что потихонечку программа поздравлений близится к своему завершению, но мы однозначно успеем поздравить вашу очаровательную коллегу Карину Гжибовскую с юбилеем, тем более с юбилеем, Кариночка, от коллектива пожелания, чтобы каждый новый персональный год прибавлял фантастические возможности оставаться юной красавицей, блистающей здоровьем и женской милой мудростью. Пусть никогда не кончаются дороги и не исчезает жажда удивительным приключениям.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Мы еще успеем. Кариночка, вас с юбилеем поздравили. Надеюсь, эта песня заставила вас не просто улыбнуться, а бросить все рабочие дела, осознать себя сегодня царицей в юбилейном таком красивом возрасте и уйти праздновать. Мы еще успеем поздравить сегодня Надежду Зимову с прошедшим праздником. Вчера у Наденьки был праздник, День Ангела, День имени Надюша. Галя поздравляет вас сегодня с опозданием совсем чуть-чуть. Дорогая Надюша, поздравляю тебя с прошедшим Днем Ангела. Желаю ощущать теплоту и любовь и всегда жить в благополучии.

0: Свои слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Завершаю сегодняшний эфир с чувством осознания, что мы успели сделать очень много доброго за прошедшие, за пролетевшие 3 часа. Завтра встретимся. Время, знаете, слегка после полудня. Место тоже волна 101.6 FM. А завтрашний день, я уверена, пятница тем более, принесет нам новые поводы для поздравлений, новые желания передать привет и новые музыкальные желания. Хорошего продолжения дня, уютного, доброго осеннего вечера всем. И услышимся. Пока.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Как только похолодало, многие начинают топить печи, включать обогреватели и вспоминать, где лежали их теплые носки. А вот о безопасности отопления лучше вспомнить заранее. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от Государственной пожарно-спасательной службы. Особенно актуальны они для тех, кто живет в частном доме или на даче и пользуется печью, камином, котлом или другим индивидуальным отоплением. И прежде всего до начала отопительного сезона нужно очистить дымоход и проверить состояние самой отопительной системы. Если используете дровяную печь, обратите внимание на трещины, дверцы и другие повреждения. Не ставьте рядом с печью вещи и не сушите на ней одежду. Если для обогрева используете электрический обогреватель, проверьте сам прибор, розетку и удлинитель. Поврежденными электроприборами пользоваться, конечно, нельзя. И обязательно проверьте дымовой завещатель. Он должен быть в каждом доме и квартире, особенно важен ночью, когда пожар можно заметить слишком поздно. А если отопительный прибор давно не использовался, или вы делали ремонт рядом с дымоходом, лучше дополнительно проверить систему перед тем, как начинать активно топить. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть дома будет тепло и безопасно.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.
2: Все мы изначально.

Во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Утро плюс.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе будет преимущественно облачно, но, несмотря на это, по температуре для 1 октября достаточно комфортно. Воздух сегодня максимально прогреется до плюс 17 градусов. Ближе к вечеру температура начнет понемногу понижаться и в ночные часы в среднем составит плюс 10. Вероятность осадков минимальна, направление ветра восточное, скорость до 4 метров в секунду.
2: Крестьянское хозяйство «Аузинес» продает продовольственный картофель сортов «Винета», «Сарая» и «Джелли» по цене 30 центов за килограмм. Картофель среднего размера – 20 центов за килограмм. Доставка в Даугавпилс при заказе от 100 килограмм. Звоните в любое время – 29 11 74 00. 29 11 74 00.

0: Trešais mēģinājums. 2. Oktobrī, 2018. Daugavpils Lokomotīvas stadionā, Latvijas atklātais čempionāts Spīdvejā. Vismaz 4 pretendenti uz titulu starp pieaugušajiem un tikpat starp junioriem. Mūs gaida aizraujošas un neprognozējamas sezonas pēdējās sacensības ar Latvijas un ārzemju spīdvejistu piedalīšanos. Tiekamies 2. Oktobrī, 2018. Spīdvejā, 5. vakarā, Lokomotīvas stadionā. Stadiona kases atvērtas 2. oktobrī no 2010.
1: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojumā. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis 255 06 255.
2: Даже 1 евро может помочь тому, кому сейчас трудно. Устетибас Фондс поддерживает детей и подростков, семьи в трудной ситуации, людей с инвалидностью и пожилых. Вы можете помочь. Оставьте пожертвование в наших урнах в магазинах «Мего», в торговом парке «Соло», в торговом центре «Диттон» в павильонах «Галерея Изоляй Стыргус», а также в гипермаркете «Рими» возле Олимпийского центра в Даугавпилсе. Когда увидите стенд для пожертвований с названием «Устицибасфонс», вспомните – ваша помощь важна. Вместе мы дарим надежду.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: камень за камнем.
1: Мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга. В лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует,

плывают надо мной. Каяться слишком поздно, столько ночей прошло.

0: Politiskā reklāma apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzims bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: 3. попытка. 2 октября в 16 часов на стадионе «Локомотив» Даугавпилсе открытый чемпионат Латвии по спидвею. Как минимум 4 претендента на титул конкуренции среди взрослых и столько же среди юниоров. Нас ждут непрогнозируемые и захватывающие соревнования, последние в этом сезоне с участием латвийских и зарубежных мастеров спидвея. Встречаемся 2 октября в 18 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты 2 октября с 10 часов утра.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
7: Выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaroMebelis.lv.
8: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
9: Как же хорошо, когда все хорошо.
10: Алиса Плюс.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На автовокзале была утеряна белая сумка в форме рюкзака. Контактный номер телефона 28 757 156. В микрорайоне «Химия» найден кошелек с документами на имя Кирилл Сафронов. Контактный номер телефона 29 959 374. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: последнее.
1: Точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов elizings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на elizings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. Elizings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с Elizings. Тут проще, чем в банке.
2: elizings.lv. Предупреждаем. Заем стоит денег.
3: Точное время 16 часов.

0: Европа+.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе будет преимущественно облачно, но, несмотря на это, по температуре для 1 октября достаточно комфортно. Воздух сегодня максимально прогреется до плюс 17 градусов. Ближе к вечеру температура начнет понемногу понижаться и в ночные часы в среднем составит плюс 10. Вероятность осадков минимальна, направление ветра восточное, скорость до 4 метров в секунду.

А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги и

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: 3. oktobrī par 3. sarakstu. Par mūsu valsts drošību, par vienlīdzību visiem Latvijas dzīvojošiem cilvēkiem, par dzimto mācību valodu visiem mūsu bērniem. Balsojiet par atjaunoto Saskaņas centru.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14.00 в Даугавпилсском дворце культуры.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maximā lietotni tikai 1,59 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kg ar Maximā lietotni tikai 3,49 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kg. Ilzītes siers, cesvaine 5,99 € kilogramā. Maximā.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На автовокзале была утеряна белая сумка в форме рюкзака. Контактный номер телефона 28 757 156. В микрорайоне «Химия» найден кошелек с документами на имя Кирилл Сафронов. Контактный номер телефона 29 959 374. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

0: точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. E-Leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-Leasings. Тут проще, чем в банке. e-leasings.lv. Предупреждаем. Заем стоит денег.
1: Точное время 17 часов.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
1: Labdien! Esmu Andris Kulbergs, Latvijas Republikas ministrs prezidents. Es mīlu savu ģimeni un es mīlu Latviju. Vienmēr esmu runājis un runāšu tiešu, godīgu valodu. Saimas vēlēšanās aicinu izvēlēties 7. Sarakstu. Cilvēkus, kuri māk un grib darīt. Tavu balsu var mainīt Latgales nākotni. Piedalies vēlēšanās un atbalsts Rutu Priedi, Oskaru Zuģicki un visu apvienotā saraksta komandu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV.
2: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билеш Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā uroga.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На автовокзале была утеряна белая сумка в форме рюкзака. Контактный номер телефона 28 757 156. В микрорайоне «Химия» найден кошелек с документами на имя Кирилл Сафронов. Контактный номер телефона 29 959 374. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

0: Точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. E-leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-leasings. Тут проще, чем в банке. e-leasings.lv. Предупреждаем. Заем стоит денег.
1: Точное время 18 часов.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: плюс.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе будет преимущественно облачно, но, несмотря на это, по температуре для 1 октября достаточно комфортно. Воздух сегодня максимально прогреется до плюс 17 градусов. Ближе к вечеру температура начнет понемногу понижаться и в ночные часы в среднем составит плюс 10. Вероятность осадков минимальна, направление ветра восточное, скорость до 4 метров в секунду.

0: Осень за окном. Уют в вашем доме. Пора переодеть окна вместе с Int Home. Дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы со скидками от 10 до 20%. Готовые занавески от 15 евро. А любителей рукоделия уже ждут швейные принадлежности, товары для вязания и комплекты для вышивания. Все для уютных осенних вечеров. Приходите. Даугавпилс, Саулас 57. Или звоните 654-22-110. Int Home. Окна оформляем, уют создаем.
1: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛОМ его точно взвешивают и превращают в деньги. В ЭТЛОМ, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
2: Septītajā oktobrī pulksten 18. Daugavpils vienības nama koncertzālē izskanēs īpašs Francijas džeza trio Alibi. Uz skatuves pienists un komponists Pierre François Blanchards, čeliste Adélie Viré un klarnetists Thomas Savy. Nāciet un satieciet Alibi, trīs mūziķus, trīs paudzes un vienu kopīgu vēlmi atklāt mūzikas būtību. Ļaujieties vakaram, kurā džeza robežas kļūst ar vien plašākas. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
3: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
4: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
7: Утро неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежно спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

0: Politiskā reklāma apmaksā partiju Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на ревизортеатр.ком и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» речь шла о зеленой мобильности в нашем регионе и о том, как сокращать транспортные выбросы с учетом особенностей крупных городов, небольших населенных пунктов и сельских территорий Латгалии. Гостьей программы стала профессор Института архитектуры и дизайна Рижского технического университета Сандра Трейя, которая участвовала в проведенном в 2024 году исследовании велоинфраструктуры Даугавпилса. Сокращение выбросов от транспорта необходимо для достижения климатических целей. Но способы решения этой задачи не могут быть одинаковыми для центра большого города и сельской местности. Для Латгалии это особенно важно. Здесь есть крупные города, небольшие населенные пункты и сельские территории, где расстояние значительно больше, и без личного автомобиля во многих случаях действительно трудно обойтись. В эфире Сандра Трейя затронула такое понятие, как транспортная бедность. Это ситуация, когда у человека ограничена возможность добраться до необходимых ему мест, работы, учебного заведения, медицинского учреждения, магазина или других услуг. Для регионов с меньшей плотностью населения эта проблема особенно существенна. Поэтому зеленая мобильность не может означать простое требование меньше пользоваться автомобилем. Если человек живет далеко от города и общественный транспорт ходит редко, машина может оставаться просто необходимостью. И именно здесь особенно заметно, почему климатическая политика в сфере транспорта включает разные решения. Если личный автомобиль необходим, снизить зависимость от бензина и дизельного топлива позволяет электромобиль. Поэтому развитие электротранспорта и зарядной инфраструктуры – это важная часть перехода к более чистой мобильности. Но там, где расстояние меньше, появляются другие возможности. Исследование в Даугавпилсе показало, что около 35% опрошенных уже передвигаются по городу пешком, а почти 30% пользуются общественным транспортом. При этом примерно 3/4 участников исследования тратят на свой наиболее частый маршрут всего 10-20 минут. То есть в городе существует потенциал для того, чтобы часть поездок совершалась без личного автомобиля. И такой комплексный подход уже отражен в планировании Даугавпилса. Развитие устойчивой мобильности включает пешеходное движение, велоинфраструктуру и электромобильность. Для Латгалии особенно важна и возможность сочетать разные виды транспорта. Часть пути человек может пройти пешком или проехать на велосипеде, затем воспользоваться автобусом или трамваем. В другом же случае автомобиль остается необходим. Сандра Трейя подчеркнула в программе, что решения других европейских городов нельзя просто перенести в Латгалию один к одному. Нужно учитывать расстояние, плотность населения и реальные потребности жителей. Но климатическая цель во всех случаях остается общей – уменьшать зависимость транспорта от ископаемого топлива. Поэтому велосипед и электромобиль не противоречат друг другу. Для короткой поездки по городу разумной альтернативой машине может стать велосипед. Для поездки между районами – общественный транспорт. Зеленая мобильность в Латгалии – это не один правильный вид транспорта для всех. Это возможность постепенно менять транспортную систему так, чтобы человек мог выбрать наиболее подходящий способ передвижения, а использование бензина и дизельного топлива перестало быть единственным доступным вариантом. И именно такие изменения позволяют одновременно сохранять мобильность жителей и двигаться к климатическим целям. Полную версию программы с участием профессора Рижского технического университета Сандры Трейи можно посмотреть и послушать на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
2: Как смогла ты подумать, не знаю, что тебя на кого-то меняю, что как

0: Европа Плюс.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе будет преимущественно облачно, но, несмотря на это, по температуре для 1 октября достаточно комфортно. Воздух сегодня максимально прогреется до плюс 17 градусов. Ближе к вечеру температура начнет понемногу понижаться и в ночные часы в среднем составит плюс 10. Вероятность осадков минимальна, направление ветра восточное, скорость до 4 метров в секунду.

0: Politiskā reklāma apmaksā partiju Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – alise+.lv.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: октября. В 16 часов на стадионе «Локомотив» Даугавпилсе открытый чемпионат Латвии по спидвею. Как минимум 4 претендента на титул конкуренции среди взрослых и столько же среди юниоров. Нас ждут непрогнозируемые и захватывающие соревнования, последние в этом сезоне с участием латвийских и зарубежных мастеров спидвея. Встречаемся 2 октября в 18 часов на стадионе «Локомотив». Касса стадиона открыта 2 октября с 10 часов утра.
1: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Politiskā reklāma apmaksā partiju Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – alise+.lv.
2: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских теноров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу-сервис.
3: Выгодные предложения недели от Гентару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GentaruMebelis.lv.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
5: Politiskā reklāma apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
6: Paldies par uzticēšanos! ZZS atbalsts aug visstraujāk un pārsniedz 10%. Mums ir svarīgs ne tikai tavs atbalsts, mums ir svarīgi, ka tieši tu atnāc un nobalso. 3. oktobrī nepaliec mājās, izdari drošu izvēli un balso par Zaļo un Zemnieku savienību. 4. saraksts.
7: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – alise+.lv.
8: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
9: Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали, походу совпадем.

Хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать. Хочу двигаться, давай с тобою вот так будем двигаться.

Я пишу твое имя на мокром окне. Дождь холодный напомнил опять о тебе. Ну скажи, как ты там без меня, моя любимая? И невольной тоскою на ветках уснет осень рыжая. К тебе принесет, чтоб спросить, как ты там без меня, моя любимая?

0: ты все закончилось, и шарики в охапку я с цветами.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

сердце, и мне нечем согреться. Мне больше нечем согреться.

0: радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо заговоришь.

103.6 FM. Алиса Плюс.

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

знаю, но опять ничего не придумаю. Я думаю, ничего опять не придумаю.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Я не вернусь.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».